0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Фушина Монгол Арджу хоро.
0: Худамбэрийн Арджу.
2: Бонле Арджу.
0: Шилин голын Арджу.
3: Улахатин Арджу.
4: Өмнөд гортлосон Арджу.
5: Хэнган Арджу.